В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: комментарии экспертов, советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец календарного года, а 10-й его месяц – это, как вы сами понимаете, как раз начало конца. Традиционное время оглянуться назад на статистику продаж и предположить, а что же ждет нас дальше, поскольку основные тренды года грядущего уже известны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: В третьем квартале нынешнего года количество дилерских центров китайских автомобильных брендов в нашей России уменьшилось. При этом общая инфраструктура продаж и сервиса, напротив, расширилась. Согласно данным Национального агентства промышленной информации, сеть дилеров отечественных марок пополнилась аж на 475 объектов. В основном благодаря запуску новых брендов, таких как Esteo, Tenplus, Uma, Gelant и Volga. Белорусские марки тоже добавили чуть-чуть, три точечки. В то же время китайские бренды потеряли 57 дилерских центров. Сервис в сегменте китайские марки показали небольшой прирост, плюс 13 станций. Число сервисных точек российских брендов выросло очень существенно, аж на 501, белорусских на 4. Исследование показывает, общее количество авторизованных точек продаж легковых автомобилей просто за один квартал увеличилось на 302 единицы, достигнув 5088. Количество авторизованных сервисных центров подросло на 508 объектов, это почти 9,5%, и сейчас составляет 5972, что в общем и целом для количества нашего автопарка в принципе хватает. С натяжкой, правда, но хватает. Расширение дилерской сети и сервисной базы отмечено во всех федеральных округах.
0: Автомобильные факты.
1: Но что же ожидает нас с вами впереди? Если нынешние тенденции сохранятся, то накопленный прирост может сойти на нет уже к декабрю. В четвертом квартале ежемесячные продажи прогнозируются на уровне 110, ну может быть 130 тысяч автомобилей, что позволит рынку завершить год с итогом 1 300 000, ну может до 350 тысяч реализованных автомобилей. Таким образом, годовой показатель будет сопоставим с результатом предыдущего года. За последние недели динамика перешла, кстати сказать, в минусовую зону. Дополнительным фактором давления на спрос и именно в октябре стало приостановление финансирования государственных программ по льготному кредитованию и лизингу, которые ранее обеспечивали аж до 15% продаж, что, в общем-то, существенно. Не стоит забывать, что с 1 января следующего года в России запланирована очередная индексация утилизационного сбора. Ставки вырастут от 10 до 20% в зависимости от категории техники. Аналитики полагают, что наиболее ощутимо это отразится на параллельном импорте, обеспечивающем значительную часть поставок иномарок. К началу сентября нынешнего года доля легковых автомобилей, ввезенных альтернативными каналами, достигла 18%. Рынка. Для машин с двигателями объемом от 1 до 2 литров и мощностью от 160 до 190 лошадей сбор увеличится от 160 до 190 лошадей сбор увеличится с 900 до 990 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году он составлял 750 тысяч рублей. Следовательно, за 2 года величина сбора вырастет почти на треть. Это, безусловно, повлияет на ситуацию. Импортеры начнут чаще завозить модели с менее мощными моторами, а топовые комплектации станут редким товаром под заказ. Тем не менее, повышенный утилизационный сбор не отпугнет покупателей дорогих автомобилей, потому что люди, катающиеся на люксовых марках, вообще, по-моему, мало обращают внимание на всякие эти утилизационные сборы. Они больше касаются нас с вами, середнячков. Вот такие вам статистические данные в пути и размышления о будущем. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8900. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

С добрым утром, любимый город! Ну что, друзья, мы добрались с вами до экватора недели. Среда пришла, а значит, выходные уже отчетливо видны на горизонте. В эфире ваш любимый разбудильник. Я его ведущая Лана Вершинина. Давайте встретим это утро вместе.

0: Разбудильник.
1: Привет еще раз, город. Недели экватор встречая, проснись и с улыбкой живи. Вам всем от души пожелаю добра, теплоты и любви. Да, вот так вот я решила начать это утро среды. А к чему это я? А к тому, что сегодня, друзья, день спонтанной поэзии. А давайте сегодня с вами писать спонтанные стихи, ну, допустим, про осень, про среду или про среду осенью, про октябрьскую среду. Варианты разные. Я знаю, что многие из вас сильны, да, в этом искусстве. Кто-то силен и овладел уже искусством ИИ, искусственного интеллекта. Искусство искусственного интеллекта. Как звучит прекрасно. В общем, за лучшие четверостишья или, может быть, даже частушку я сегодня, наверное, в принципе, как всегда, подарю абонемент в тренажерный зал или на катание в ледовую арену остальную. Буду непредвзято, нравится все, настроение отличное. А пока реклама, а потом будет самая спонтанная музыка, как и ваши стихи.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
6: СКС «Лада».
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Друзья, а я напоминаю, что в эфире «Разбудильник», и я сегодня меняю ваши спонтанные стихи, частушки и какие-то маленькие зарифмовочки на абонемент в тренажерный зал или на катание в ледовой арене «Остальная». Ну, а также обмен будет: вы мне стихи, я вам самую спонтанную музыку, самые неожиданные композиции. Просыпаемся!

Доброе утро, друзья! В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Сегодня у нас день спонтанных стихотворений. Пока сидела, слушала композицию, так задумалась. В принципе, можно взять за образец, как пример, «Муси-пуси» во вкусе, не сильно затрудняться смысловой нагрузкой, просто стихи могут быть про среду, про октябрь, про осень, да про что вам захочется. Я сегодня буду рада услышать любые творческие результаты ваши, озвучу. Пишите на номер Макса 839-405-49-45. У нас уже есть утренние приветы в Максе, есть от огнедышащего тапка классический привет, привет радиопортал и Новый Воронеж. Желаю отличной среды. И такой очень ранний привет у нас с авиационного завода. Галина написала: «Доброе утро, радиопортал». Доброе утро и вам, Галина. Авиационный привет из столицы Черноземья. Передайте, пожалуйста, привет моим родителям и скажите, что я очень сильно их люблю. И тут такие сердечки. Я знаю, что они слушают радиопортал. Галина, для вас была на сегодня заготовлена композиция. Я все-таки ждала, что вы напишете, что вы не подведете и все хорошо, работаете по графику. Но раз уж тут родителям и про любовь, пусть тоже начнется веселая, неожиданная, спонтанная композиция.

А вот так вот невзначай еще признались любви или просто передали привет всем Дмитриям, которые сейчас слушают радиопортал и, возможно, находятся за рулем, потому что пилотами можно называть и водителей. Ну вот в Формуле-1 это же пилот, пилот, правильно, летают, друзья. Ну а вы не летайте, соблюдайте правила дорожного движения, будьте осторожны за рулем, пускай у вас сегодня все будет хорошо. Поскольку сегодня день у нас спонтанной поэзии, расскажу немножечко и про поэзию. Вот самые древние из дошедших до нас авторских поэтических текстов – это ни мало, ни много, это гимны, которые были созданы еще в 23 веке до нашей эры в Месопотамии. Их автор была женщина Энхидуанна, дочь царя Саргона, верховная жрица лунного бога Нанны в городе Ур. Ну, вообще, как сказать, ни с кем из них не знакомы, ни на кого из них ВКонтакте не подписаны. А обнаружены были эти гимны только в 1927 году. Ну вот как бы в 23 веке до нашей эры создали, в 27 году о них узнал свет. Долго девушка пробивалась. Археолог из Англии это все обнаружил. Его находка – полупрозрачный диск из алебастра. На одной стороне изображена жрица, на другой – клинопись. Ну, нормальный способ себя увековечить. Простите, в голову приходит только Аллегрова вот своей вот этой фотографии 9/12 с наивной подписью на память. Ладно, не об этом. Короче, перевели-то эти гимны только в 1968 году. А там что у нас? Восхищение богами и думаете про любовь? Не-а. Про что еще могла писать женщина в 23 веке до нашей эры? Она писала про политику. Поэтому я говорю, сегодня все будет спонтанно. И, кстати, будет сейчас новая композиция от группы «Ленинград».

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3 этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире у нас «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Свои приветы, поздравления и также спонтанные стихи можете присылать Макс на номер 839-405-49-45. У нас есть сообщение в Максе, сообщение от Ильи. «Доброе утро, радиопортал! Хочу передать привет всему Нововоронежу и поздравить с днем рождения Владимира Владимировича Путина!» Илья, какой вы молодец, что напомнили, что сегодня у нашего президента день рождения. Ну, конечно, конечно же, он тоже проводит утро вместе с нами, обязательно просыпаясь, включает радиопортал, разбудильник, либо ему пресс-секретарь Дмитрий Песков докладывает, когда он спрашивает: «Владимир Владимирович, что у нас там сегодня, да, какие приветы, пишут, не пишут, и вообще, как обстановочка в Атомграде». Ну что же, Илья желает Владимиру Владимировичу успехов во всех начинаниях. Мы полностью присоединяемся, поддерживаем, крепкого здоровья. Ну и песня для Владимира Владимировича.

Илья, нам просто пришло сообщение. Молния, вам сказали спасибо. Все, все услышали, все приняли. Радиопортал поднимается на новый уровень. Мы поздравили самого. Кстати, друзья, ну поскольку день сегодня спонтанных стихотворений, а почему бы вам их и не посвятить, ну, кому-нибудь посвятить, у кого сегодня день рождения, кому сегодня исполняется 74 года. Вот спонтанное поздравление, получаете вполне неспонтанный абонемент в тренажерный зал или на массовое катание в ледовую арену Остальное. Я напомню номер телефона, жду ваши сообщения в Максе на номер 839-405-49-45. А помните, стишки-пирожки были такие? Помните правила их написания, да? Ни одной заглавной буквы, отсутствие рифмы, отсутствие знаков препинания. Я знаю, что сейчас радиопортал слушает одна барышня, очень большая любительница стихов-пирожков, она причем их знает даже в достаточном количестве. Человек этот недалек от медицины, так сказать, он в ней работает, погружен, поэтому для тебя, дорогая, стишок-пирожок. Скажите, доктор, жить я буду? Конечно, что за пессимизм? Еще меня переживете. Кстати, рост у вас какой?

0: Разбудильник.
1: Отлично, барышня пропела. На вопрос «Как дела?» отвечу, что лучше всех. Я желаю, чтобы вы сегодня так и отвечали. Да, в принципе, можно так и каждый день отвечать. Пусть у вас так и будет. Лучше всех в эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Сегодня мы с вами отмечаем день спонтанных стихотворений, а кто-то отмечает день рождения Владимира Владимировича, и то, и другое приветствуется. А на радиопортал пока приветствуется Николай Иванютин и новости.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия считает укрепление связи на пространстве СНГ приоритетным направлением своей внешней политики. Об этом накануне на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, укрепление связи на пространстве Содружества независимых государств является приоритетным направлением. Россия нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия с партнерами в политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и в других сферах, сказал Ушаков. Товарооборот России и Узбекистана по итогам января и июля увеличился на 20%, составив порядка 7,5 миллиардов долларов. Взаимная торговля развивается в обоих направлениях, заявил накануне первый вице-премьер Денис Мантуров. Он и зампремьер министра Республики Узбекистан Джамшид Хаджаев провели заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Отмечено, что одновременно активно развивается российско-узбекистанское сотрудничество в области проминфраструктуры. В настоящее время ведется подготовка к запуску технопарка Бекабат в Ташкентской области. По итогам проведенного заседания подписана стратегия научно-технологического развития двух стран до 40-го года, которая предполагает укрепление кадрового потенциала, создание совместной исследовательской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности научных разработок. Слабая лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году привела к росту цен на красную икру диких лососей. Этот фактор также повлиял и на цену икры, получаемой от выращенной рыбы, заявили в компании InArctica. В прошлом году ее выручка от продажи красной икры составила 145 миллионов рублей. В этом году, по данным Росрыболовства, вылов диких лососей на Дальнем Востоке составил всего около 100 тысяч тонн против 335 тысяч тонн в прошлом году и 235 тысяч тонн в 2024 году. Рекорд по вылову лососей приходится на 2018 год – 677 тысяч тонн. InArctica занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и другие источники полезных питательных веществ. Ограничение употребления переработанного мяса, сладких напитков и продуктов с избытком насыщенных жиров поможет профилактировать сердечно-сосудистые заболевания. Ориентир по соли менее 5 граммов в сутки, включая соль в хлебе, сыре, соусах и готовых блюдах. Не стоит забывать о сне и психологическом благополучии. Большинству взрослых требуется 7-9 часов сна. Постоянная бессонница, выраженная дневная сонливость, тревожная или депрессивная симптоматика – повод обратиться за помощью. Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, нужно регулярно проходить профилактические обследования. Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует избегать резкой смены климатических условий, советует академик РАН Геннадий Онищенко. Курс доллара 85.71, курс евро 96 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
0: Новости.

всем отличного октябрьского утра, друзья. На календаре у нас 7 октября, среда, а это значит, что мы с вами добрались до середины недели. Желаю всем отличного настроения, хорошего самочувствия и приятных музыкальных композиций, пока вы слушаете радиопортал, добираясь на работу.

Всем салют! В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Свои приветы, поздравления, теплые слова в адрес своих родных, любимых, близких коллег вы можете прислать Макс на номер 839-405-4945. Обязательно с удовольствием все озвучу, все передам всем. Даже вот в предыдущем часе Илья у нас поздравил Владимира Владимировича с 74-летием. Да-да, самого того самого. Владимир Владимирович прослушал нас и поблагодарил. Все, радиопортал получается. Это же портал. Практически мы переходим из одного мира в другой. Что, у нас есть сообщение в Максе. Сегодня же день спонтанных еще стихотворений. Поэтому вы можете писать свои спонтанные стишки-пирожки или какие-нибудь карапули или частушки. Я подарю вам за это абонемент в ледовую арену «Остальная». Либо тренажерный зал, либо массовое катание. На ваш выбор. И у нас есть сообщение от Олега. Переделал детский стишок, он пишет. «Лана, Лана, как нам быть? Как с порталом поступить?» Отвечает Лана гневно. «Слушать надо ежедневно!» Ну, просто мои аплодисменты. Олег, спасибо огромное. Замечательное стихотворение, да, я поняла, на основе чего оно написано. От этого еще веселее, еще приятнее. В общем, друзья, нас слушают разные поколения, поэтому... Сегодня вспоминаю стихи, да, и 23 века до нашей эры, и что-то посовременнее, типа стишков-пирожков. А есть такой поэт, как Игорь Губерман. Его книга «Гарики на каждый день», она, в принципе, актуальна и сегодня, и даже популярна, и в книжных магазинах продается. Она переиздается, как сам автор говорит, что... Читать ее сразу всю нельзя, нужно каждый день понемножечку. Но там действительно такие гарики, знаете, это остроумные наблюдения за жизнью. Ну, поэтому, раз старшее поколение нам тут слушает и пишет, для них такой гарик. Бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит. Так что, если хочется работать, нужно взять и полежать.

Всем хорошего, отличного настроения в эфире. Разбудильник на радио, портал 103.1 FM. Это ваша теплая, любимая, дружественная

сказал еще Сервантес. Предлагаю в честь праздника проявить чудеса вежливости и повысить культуру общения до невиданных высот. Ирина в скобочках указывает: хотя бы сегодня. Полностью присоединяюсь к вашему сообщению, Ирина. Да, до невиданных высот очень бы хотелось. Ну, а песня, как сегодня обещала, очень спонтанная. Ну, в принципе, если что-то не получилось, можно всегда взять вину на себя и сказать: ну, я твоя же дурочка, прости меня.

0: Погода в Нововоронеже.
1: Доброе утро! В эфире прогноз погоды в Нововоронеже на среду, 7 октября. Нас ждет замечательный, ясный и сухой день без каких-либо осадков. Утром за окном прохладно, от 9 до 14 градусов тепла. Небо малооблачное, а бодрости добавит юго-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем солнце прогреет воздух до плюс 20 градусов. Небо будет абсолютно чистым, так что день отлично подойдет для прогулок. Атмосферное давление в течение суток будет стабильным и составит комфортные 753 миллиметра ртутного столба. Одевайтесь по погоде и хорошего вам дня. Оставайтесь на нашей волне.

Пришло сообщение от Ирины, это прям очень подходит. Мое любимое. Боб Марли Тане выслал мячик обратно в Краснодарский край. С пометкой выловил «No woman, no cry».

0: Реклама на Радио Портал.
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Всем привет, друзья! В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. А на календаре у нас сегодня среда, 7 октября 2026 года. И что же еще интересного, самое интересное, что сегодня, оказывается, день рождения у Владимира Владимировича. Господи, опять не то сказал. Не оказывается? Да, я знала, Владимир Владимирович, что вам сегодня 74 года. Ну, немножечко забыла. Также сегодня день у нас спонтанных стихов, а еще календарь говорит о том, что сегодня Всероссийский день беременных. Как отметить это мероприятие, я затрудняюсь сказать. Ну что же, всем, кто сейчас находится в состоянии ожидания малыша, я могу пожелать только благополучия, спокойствия и крепкого здоровья. Пускай все пройдет хорошо. А папочкам, которые находятся рядом, я надеюсь, и поддерживают будущих мам, Терпение, будьте заботливы и внимательны к своей второй половинке и к своему будущему малышу. Ну вот, пожалуй, вот так вот мы и сказали добрые слова в адрес наших беременных, ожидающих продолжения рода женщин. Вот такой Всероссийский день беременных. Что дальше? Дальше у нас спонтанная музыка и не спонтанное объявление. В эту среду, 7 октября, состоится хоккейный матч между командами КФХ и «Канцлер». Начало матча в 21:15. Всех болельщиков, кто хочет поддержать команду, будет быстро, мощно и по-хоккейному, ждут на льду в Остальной. Точнее, вот написали «ждут на льду», а не на льду ждут. На льду будут у нас хоккеисты. А на лед, друзья, вы можете попасть, если сегодня пришлете какое-нибудь интересное спонтанное стихотворение, посвященное осени, среде октябрёдной или Владимиру Владимировичу, и попадете на массовое катание в ледовой арене «Остальное». Либо получите абонемент в тренажерный зал. Выбирайте. Ну а кто не хочет ни туда, ни туда, а хочет просто сходить в арену, в 21:15 вас ждут на хоккейном матче две команды — КФХ и «Канцлер». Приходите болеть за своих, поддерживайте. А сейчас новая композиция от Лолиты. Послушаем новинку «Красная шапочка».

0: Реклама на радиопортал.
1: 21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

Все совершенно верно. Побеждайте и никогда не отступайте. А сейчас послушаем, что же нам расскажут звезды 7 октября 2026 года. Считается, что сегодня день порядка, логики и внимания к деталям под влиянием Луны в Деве. Удачное время для закрытия старых задач, аналитики и заботы о здоровье. А к вечеру стоит снизить деловую активность и избегать спонтанных трат. Итак, знаки, слушайте. Овны, решите давние споры через откровенный разговор. Тельцы, твердо защищайте свои интересы, но без упрямства. Близнецы, разберитесь с накопившей рутиной и бумагами. Раки, замедлите темп, отдохните и восстановите силы. Львы, проявите харизму, к вашему мнению сегодня прислушаются. Девы, наведите порядок в делах, но будьте мягче с близкими. Весы. Ищите баланс и не бойтесь говорить твердое «нет». Скорпионы. Проявляйте инициативу. Ваши идеи оценят по достоинству. Стрельцы. Доверяйте интуиции. Вечером возможен приятный сюрприз. Козероги. Действуйте по четкому плану, чтобы все успеть. Водолеи. День принесет новые финансовые или карьерные перспективы. Ну и, наконец, рыбы. Делитесь задумками. Вас ждут полезные встречи.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
2: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Всем доброе октябрьское утро. Тем, кто только что присоединился к нам, напоминаю, что в эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Свои поздравления, приветы можете прислать в МАКС на номер 839-405-4945. Напоминаю, сегодня у нас день спонтанных стихотворений, день спонтанной поэзии, поэтому можете прислать какие-то свои частушки, свои зарифмовки, если вы талантливый человек. А я знаю, что в городе у нас огромнейшее количество талантливых людей. Что же, календарь нам говорит о том, что сегодня еще Всемирный день хлопка. Ну, наверное, это можно отметить какой-то покупочкой, что-то натуральное из хлопка. Поэтому, дамы, не ограничивайте сегодня приобретением какого-то одного полотенца на ВБ. Можно и пару каких-то крутых комплектов белья прикупить. Глядя на их стоимость, они сразу уже крутые, судя по цене. Поэтому, если кто-то вам что-то сегодня будет говорить по поводу покупок, а вы можете сказать, что таким образом я отмечаю этот чудесный день.

Все совершенно верно, как спел Раиль, еще рядом побудьте со своими приемниками или любыми другими источниками, которые транслирует радиопортал. Это может быть просто ваш телефон, потому что нас слушать можно и в интернете. Писать можно на номер МАКС 839-405-4945. На календаре сегодня среда, 7 октября. И давайте посмотрим, что же нам народный календарь говорит. А народный календарь нам говорит, что сегодня Фёкла запредальница. Вот, вот такая Фёкла. Значит, что дальше? На Фёклу дёргай свёклу. Вот тут я, как говорится, не поняла. Мы же еще неделю назад по народному календарю закрыли все огородные работы. То есть свекла что, к огороду не относится? Здесь какая-то неувязочка выходит. 7 октября на Фёклу брак считался очень крепким. Такие семьи создавались навсегда. Угу, уже интересно. А если суженого не было, то гадали на него. Так, нет, это делать нужно только под самую спонтанную композицию. Я вам сейчас расскажу, как гадали на суженого. Включаем сопровождение, не иначе. Значит так, девушки по традиции гадали так. Ночью просовывали пирожок в приоткрытое оконце авина. Если угощение не брали, сидеть ей в девках. Если брала холодная рука, муж будет беден. А если теплая, жених будет состоятельным. Но на этом комментарии излишне. У меня все, слушайте песню.

Ну что, все приготовили какао по рецепту, да? Незамужние дамы, обращаюсь к вам. Записали, как сегодня нужно погадать, чтобы определить, какой суженый будет состоятельный, несостоятельный. Да что там, не гадайте, главное испечь пирожки. И, кстати, вопрос. А никто не смотрел выпуск «Давай поженимся» от 30 сентября сего года? Ну, признаюсь честно, я тоже не смотрела, но мне настоятельно рекомендовали. Так вот, девчонки, там был кандидат в женихи из Нововоронежа, и невеста его не выбрала. Так что, еще раз говорю, выпуск «Давай поженимся» от 30 сентября. Смотрим в интернете, присматриваемся, мотаем на ус. А может, чье-то счастье это будет?

Все совершенно верно. Сейчас у нас с вами слово дня. Слово дня у нас сегодня такое, мне кажется, оно миленькое, няшное. Мы все его часто употребляем. Слово называется «тютелька». «Тютелька» — это уменьшительное от диалектного «тютя». «Тютя» — это удар, попадание. В общем, очень неожиданно для меня это было. Сегодня точно открытие. В общем, «тютя» — это удар, а «тютелька» — это уменьшительно. Название точного попадания топором в одно и то же место при столярной работе. Так что сегодня для обозначения высокой точности употребляется выражение «тютелька в тютельку». Ну, приятно же, здорово звучит.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем, 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Друзья, наступило время поздравить именинников, тех, у кого сегодня день ангела. Так вот, мужские именины сегодня: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Николай, Павел, Сергей, Степан, Авраам, Галактион, Никандр, Спиридон. А женские именины сегодня у нас отмечают Фёкла. Дорогие наши именинники, эти аплодисменты звучали, конечно же, для вас. Я по традиции желаю вам хорошего самочувствия, отличного настроения, и пускай все получается.

Ну что, мои дорогие, мой музыкальный эфир потихонечку уже завершается, поэтому стоит подвести итоги. Да, сегодня, как у педагога, лес рук к доске не было. В принципе, это уже классика. Никто никогда не хотел идти к доске. Да? Или и были такие тут среди вас, которые тянули руку? Можно я, который все знает? А ему говорили, да сиди, дай другим уже ответить. В общем, в следующий раз завтра мне об этом расскажете. Я надеюсь. Итог таков, пришло еще одно сообщение от Олега, и он сегодня у нас становится победителем. Сейчас аплодисменты, потом я зачитаю. Значит, первое сообщение Олега, он переделал детский стишок. «Лана, Лана, как там быть? Как с порталом поступить?» Отвечает Лана гневно, «слушать надо ежедневно». А второе сообщение вот такого характера. Утром, слушая портал, не забудьте про квартал. У нас в квартале... Ой, простите. У нас в квартале линолеум, а в портале ланы ум. В общем, почти реклама оказалась, да, здорово. Реклама портала. Квартала. Искорговорка для меня. Утром буду так тренироваться. А я, Олег, уточню, есть ли для вас местечко копирайтера. Может быть, и начнете потихонечку подрабатывать. Еще раз вас поздравляю. Вы получаете абонемент в ледовую арену. Остальное выберите либо тренажерный зал, либо сходите покататься на льду в Остальной. Ну, а для тех, кто сегодня ничего не выиграл, но хотел бы сходить в арену, я напоминаю, что сегодня состоится хоккейный матч в 20 секунду, и уже забыла во сколько. Видите, вам напоминаю, сама не помню. Сегодня состоится хоккейный матч между командами КФХ и Канцлер. Будет в 21:15. Ледовая арена Остальная. Приходите поддержать свою команду. Будет быстро, мощно и по-хоккейному. И еще у меня есть одно маленькое сообщение, но для очень большого и хорошего душевного человека. Сегодня день рождения у Ирины Гуровой. Ирин, поздравлю тебя спонтанными стихами. Не болеть и не грустить, и под мирным небом жить. Много денег и друзей, чтобы было веселей. Ирин, ты хороший, замечательный человек. Крепкого тебе здоровья, отличного настроения. Пускай в твоей жизни все всегда получается. Знай, что ты для себя самое лучшее. Ну, а я, друзья, с вами прощаюсь. С вами была Лана Вершинина, «Разбудильник». Встретимся завтра. Завтра у нас будут, возможно, гости. Пока-пока.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец календарного года, а 10-й его месяц, это, как вы сами понимаете, как раз начало конца. Традиционное время оглянуться назад на статистику продаж и предположить, а что же ждет нас дальше, поскольку основные тренды года грядущего уже известны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В третьем квартале нынешнего года количество дилерских центров китайских автомобильных брендов в нашей России уменьшилось. При этом общая инфраструктура продаж и сервиса, напротив, расширилась. Согласно данным Национального агентства промышленной информации, сеть дилеров отечественных марок пополнилась аж на 475 объектов. В основном благодаря запуску новых брендов, таких как Esteo, Ten Plus, Uma, Gelant и Volga. Белорусские марки тоже добавили чуть-чуть, три точечки. В то же время китайские бренды потеряли 57 дилерских центров. Сервис В сегменте китайские марки показали небольшой прирост, плюс 13 станций. Число сервисных точек российских брендов выросло очень существенно, аж на 501, белорусских на 4. Исследование показывает, общее количество авторизованных точек продаж легковых автомобилей просто за один квартал увеличилось на 302 единицы, достигнув 5088. Количество авторизованных сервисных центров подросло на 508 объектов, это почти 9,5% и сейчас составляет 5972, что в общем и целом для количества нашего автопарка в принципе хватает. С натяжкой, правда, но хватает. Расширение дилерской сети и сервисной базы отмечено во всех федеральных округах.
0: Автомобильные факты.
1: Но что же ожидает нас с вами впереди? Если нынешние тенденции сохранятся, то накопленный прирост может сойти на нет уже к декабрю. В четвертом квартале ежемесячные продажи прогнозируются на уровне 110, ну может быть 130 тысяч автомобилей, что позволит рынку завершить год с итогом 1 300 000, ну может до 350 тысяч реализованных автомобилей. Таким образом, годовой показатель будет сопоставим с результатом предыдущего года. За последние недели динамика перешла, кстати сказать, в минусовую зону. Дополнительным фактором давления на спрос и именно в октябре стало приостановление финансирования государственных программ по льготному кредитованию и лизингу, которые ранее обеспечивали аж до 15% продаж, что, в общем-то, существенно. Не стоит забывать, что с 1 января следующего года в России запланирована очередная индексация утилизационного сбора. Ставки вырастут от 10 до 20% в зависимости от категории техники. Аналитики полагают, что наиболее ощутимо это отразится на параллельном импорте, обеспечивающем значительную часть поставок иномарок. К началу сентября нынешнего года доля легковых автомобилей, ввезенных альтернативными каналами, достигла 18%. Рынка. Для машин с двигателями объемом от 1 до 2 литров и мощностью от 160 до 190 лошадей сбор увеличится с 900 до 990 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году он составлял 750 тысяч рублей. Следовательно, за 2 года величина сбора вырастет почти на треть. Это, безусловно, повлияет на ситуацию. Импортеры начнут чаще завозить модели с менее мощными моторами, а топовые комплектации станут редким товаром под заказ. Тем не менее, повышенный утилизационный сбор не отпугнет покупателей дорогих автомобилей, потому что люди, катающиеся на люксовых марках, вообще, по-моему, мало обращают внимания на всякие эти утилизационные сборы. Они больше касаются нас с вами, середнячков. Вот такие вам статистические данные в пути и размышления о будущем. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Кухня. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Государственной Думе России выразили мнение: предложение закрепить в Конституции нейтральный статус Украины вряд ли приведет к каким-либо последствиям, однако оно является сигналом главарю киевского режима о необходимости двигаться к урегулированию. Напомню, в Верховной Раде выступили с подобной инициативой, а кроме того, с предложением об отказе от курса от членства в НАТО. Москва подчеркивает, мирные переговоры с Киевом пока невозможны, и виновата в этом украинская сторона, все более раскручивающая спираль эскалации. В Кремле указывают, предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине, поступающие в адрес России, являются экзотическими и неприемлемыми. Президент Владимир Путин заявил о готовности добиваться договоренности с Украиной мирными средствами на основе подходов безопасности прежде всего Российской Федерации. Работа по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на российский рынок будет продолжена, в том числе и в части принятия сопутствующих нормативных актов. Профильным ведомствам и вертикально интегрированным нефтяным компаниям поручено продлить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Также отмечена необходимость ускорения принятия сопутствующих нормативно-правовых актов. В кабинете министров добавляют, это поможет оперативно удовлетворить спрос на топливо и будет способствовать скорейшей стабилизации ситуации с обеспечением горюче-смазочными материалами. Кроме того, указывается необходимость активизации работы по заключению соглашений между регионами и независимыми автозаправочными станциями, а также Минэнергией и Федеральной антимонопольной службой с независимыми нефтеперерабатывающими заводами с целью обеспечения предсказуемой, самое главное, справедливой цены. Напомню, в конце сентября правительство поручило усилить контроль за формированием стоимости топлива в российских регионах. Агропромышленный комплекс уже обеспечивает производство широкого ассортимента продуктов питания и их безопасность. Следующий этап развития отрасли будет связан с повышением пищевой ценности привычных продуктов. Речь идет о создании продуктов с заданными характеристиками, в том числе и с определенным содержанием белка, витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ. Производители учитывают этот вопрос при разработке новых продуктов. Также перспективным направлением является использование биотехнологий на всех этапах производства, от почвы до готового продукта. В частности, ведется селекционная работа по созданию сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Также возможно поступление необходимых микроэлементов из почвы в растения. В животноводстве качественный состав молока и мяса, а также яиц можно совершенствовать за счет генетики и кормления. Технологии переработки помогают сохранять ценные вещества и создавать продукты для разных групп потребителей. Запуск производства отечественных электробатарей создаст основу для развития российского электротранспорта и автономных роботизированных систем. С точки зрения робототехники и промышленной автоматизации, запуск в первой очереди кластера роботизированных производств электронной батареи на площадке Технополис Москва – это серьезный сдвиг в отечественной промышленности. Напомню, накануне Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Подмосковье. Президент заявил, стране необходимы собственные современные системы накопления энергии. Они могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. По словам главы государства, также будет осуществляться наращивание отечественных производств такой продукции, совершенствование аккумуляторных технологий, осваивание новых областей их применения. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 71 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Bardziej się zbudkałem.

Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда.

0: Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый Дон.
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в Два рыбака.
4: Рыбный рынок Два рыбака. Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. Два рыбака. Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
6: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 311 украинских беспилотников. Также Минобороны России показала кадры поражений гераньями сухогруза с грузами для ВСУ и хранилища ГСМ в порту Черноморска, который использовался для доставки военных грузов в интересах противника в порту Южной Одесской области. Наши военные также продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре. Наши военные продолжают нанесение ударов беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины. Систематическая ложь стран Запада и неспособность решать проблемы привела их к точке невозврата, которая, возможно, уже пройдена. Такое мнение выразил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал столкновение полиции со старшеклассниками, вышедшими во Франции на протесты. Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватывают всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Органы правопорядка за это время провели более 6000 задержаний. В 90% случаев это были несовершеннолетние. Угрозы, запугивание уголовной ответственностью, а также призывы сохранять секретность являются ключевыми приемами мошенников в схемах, направленных на обман детей. Прежде всего, это звонки с угрозами от лица правоохранительных органов и запугивание уголовной ответственностью, что заставляет действовать ребенка под воздействием эмоций. При этом злоумышленники изолируют ребенка от взрослых и под предлогом тайны следствия или риска усугубить ситуацию строго запрещают обсуждать происходящее с родителями, родственниками и знакомыми. Таким образом, мошенники лишают подростка возможности получить трезвую оценку ситуации и поддержку, чтобы оставить его один на один с манипулятором, который диктует дальнейшие шаги. Проблемы со сном и бессонница могут возникать у людей с тревожными расстройствами, рассказал психиатр Василий Шуров. Бессонница – постоянный спутник психических проблем. Чаще всего она возникает у людей с тревожными расстройствами. У многих панические атаки начинаются вечером. Человек полночи может думать о тревожном. Руминация – так называемая мысленная жвачка, которая ухудшает состояние, сказал Шуров. По его словам, пациентам с депрессивными расстройствами также тяжело заснуть. При посттравматическом стрессовом расстройстве людям снятся кошмары, в которых воспроизводится травма, поэтому они боятся засыпать. А у пациентов с биполярным расстройством в состоянии мании сон длится 2-3 часа, а затем появляется много энергии. Курс доллара на сегодня 85,71, курс евро 96 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. Сушикрай.ру.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец календарного года, а 10-й его месяц – это, как вы сами понимаете, как раз начало конца. Традиционное время оглянуться назад на статистику продаж и предположить, а что же ждет нас дальше, поскольку основные тренды года грядущего уже известны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: В третьем квартале нынешнего года количество дилерских центров китайских автомобильных брендов в нашей России уменьшилось. При этом общая инфраструктура продаж и сервиса, напротив, расширилась. Согласно данным Национального агентства промышленной информации, сеть дилеров отечественных марок пополнилась аж на 475 объектов. В основном благодаря запуску новых брендов, таких как Esteo, Tent Plus, Uma, Gelant и Volga. Белорусские марки тоже добавили чуть-чуть, три точечки. В то же время китайские бренды потеряли 57 дилерских центров. Сервис В сегменте китайские марки показали небольшой прирост, плюс 13 станций. Число сервисных точек российских брендов выросло очень существенно, аж на 501, белорусских на 4. Исследования показывают, общее количество авторизованных точек продаж легковых автомобилей просто за один квартал увеличилось на 302 единицы, достигнув 5088. Количество авторизованных сервисных центров подросло на 508 объектов, это почти 9,5%, и сейчас составляет 5972, что в общем и целом для количества нашего автопарка в принципе хватает. С натяжкой, правда, но хватает. Расширение дилерской сети и сервисной базы отмечено во всех федеральных округах.
0: Автомобильные факты.
1: Но что же ожидает нас с вами впереди? Если нынешние тенденции сохранятся, то накопленный прирост может сойти на нет уже к декабрю. В четвертом квартале ежемесячные продажи прогнозируются на уровне 110, ну может быть 130 тысяч автомобилей, что позволит рынку завершить год с итогом 1 300 000, ну может быть 350 тысяч реализованных автомобилей. Таким образом, годовой показатель будет сопоставим с результатом предыдущего года. За последние недели динамика перешла, кстати сказать, в минусовую зону. Дополнительным фактором давления на спрос именно в октябре стало приостановление финансирования государственных программ по льготному кредитованию и лизингу, которые ранее обеспечивали аж до 15% продаж, что, в общем-то, существенно. Не стоит забывать, что с 1 января следующего года в России запланирована очередная индексация утилизационного сбора. Ставки вырастут от 10 до 20% в зависимости от категории техники. Аналитики полагают, что наиболее ощутимо это отразится на параллельном импорте, обеспечивающем значительную часть поставок иномарок. К началу сентября нынешнего года доля легковых автомобилей, ввезенных альтернативными каналами, достигла 18%. Рынка. Для машин с двигателями объемом от 1 до 2 литров и мощностью от 160 до 190 лошадей сбор увеличится с 900 до 990 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году он составлял 750 тысяч рублей. Следовательно, за 2 года величина сбора вырастет почти на треть. Это, безусловно, повлияет на ситуацию. Импортеры начнут чаще завозить модели с менее мощными моторами, а топовые комплектации станут редким товаром под заказ. Тем не менее, повышенный утилизационный сбор не отпугнет покупателей дорогих автомобилей, потому что люди, катающиеся на люксовых марках, вообще, по-моему, мало обращают внимания. На всякие эти утилизационные сборы. Они больше касаются нас с вами, середнячков. Вот такие вам статистические данные в пути и размышления о будущем. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
5: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
6: Эх, свежей рыбки хочется... Только цены кусаются.
7: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
8: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
7: Вот это я понимаю. Хороший улов.
8: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва довольна состоянием и перспективами союзнического партнерства с Ашхабадом, заявил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с главой МИДа Туркмении Рашидом Мередовым в Авазе. Он также подчеркнул значение тех договоренностей, которые лидеры двух стран достигают, о развитии двустороннего взаимодействия, о координации действий на внешнеполитической арене. Лавров все это намерен подробно обсудить, наметить дальнейшие шаги, которые будут обеспечивать возрастающую роль внешнеполитических ведомств в достижении соответствующих результатов. Мередов поблагодарил российского коллегу за визит. Напомню, Лавров находится в Авазе, центре на берегу Каспийского моря в районе города Туркменбаши, где 7 октября пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. На госуслугах в этом году появится зеленая кнопка для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. На прошлой неделе он сообщил о разработке красной кнопки, замораживающей значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Правительство ведет активную работу для защиты граждан от телефонных и онлайн-мошенников. В конце сентября Минцифры опубликовало для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе со злоумышленниками. В него вошли почти 20 инициатив, в том числе создание единой платформы согласий на госуслугах, введение запрета на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение только через прямых дилеров, осуществление СМС-рассылок только через поставщиков услуг связи и другие. Новый метод лечения ревматических заболеваний разработали ученые в Сибири. Он предназначен для пациентов с тяжелыми формами ревматических заболеваний, таких как системная красная волчанка, болезнь Шогрена, системная склеродермия, которым не помогают стандартные методы терапии. Сегодня для лечения ревматических заболеваний широко применяются генно-инженерные препараты, которые снижают воспаление и останавливают атаку иммунитета на собственный организм, но у 10-20% пациентов стандартная терапия не дает эффекта. Новый подход к лечению в том, что у пациента берут собственные иммунные клетки, генетически перепрограммируют их и возвращают обратно. После этого они начинают распознавать и уничтожать так называемые больные клетки иммунной системы. Вечерняя головная боль не всегда означает, что сон нужно откладывать, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, если человек уже сталкивался с такой болью, знает свой диагноз и приступ проходит типично, то сон может облегчить состояние. Тишина и темнота после приема назначенных препаратов нередко помогают при мигрени или головной боли напряжения. Вечернее недомогание часто связано с накопившейся усталостью, нехваткой или избытком сна, эмоциональными перегрузками, долгой работы за монитором, большим перерывом между приемами пищи или недостатком жидкости. В таких случаях рекомендуется ненадолго отложить дела, открыть окно, уменьшить свет и шум, выпить воды. Серьезного отношения требует резкая и исключительно сильная боль, которая быстро достигает пика. Она может сопровождать острые сосудистые нарушения. Обращение за медпомощью нельзя откладывать, если вместе с головной болью нарушились чувствительность или движение конечностей. Появилась асимметрия лица, стало трудно говорить, глотать, видеть или сохранять равновесие. Курс доллара на сегодня 85.71, курс евро 96 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру

Ты же знаешь, только ангелы не грешат. Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное и белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль. Я ускоряюсь, и снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наша

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль заявляет, продвигая конфронтацию с Россией, Евросоюз идет по тупиковому пути. Москва подчеркивает, страны Европы выстраивают свою политику в области обороны на фундаменте противостояния с Российской Федерацией, что представляет собой путь в никуда. Все предыдущие попытки двигаться подобным маршрутом ничем хорошим для Европы не заканчивались. Страницы истории хранят много тому подтверждений. Ранее Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что Россия не готовится к войне с Европой, подчеркнув, что для этого нет никаких мотивов и оснований. Глава государства также назвал целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией заявления стран Запада об угрозе Российской Федерации и необходимости подготовки к военному конфликту с ней. Владимир Путин указал, НАТО разбухает и расширяется, заходит в разные регионы мира, грубо нарушая свои же обещания. Общий объем расходов на государственные программы в следующем году составит без малого 28 триллионов рублей. В проекте бюджета заложены деньги на дороги, аэропорты, доступную среду и развитие регионов. Промышленная программа получит дополнительно 120 миллиардов рублей. Минфин отдельно указал 20 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта. Еще 65 миллиардов рублей, правда, за трехлетний бюджет планируют направить на его обновление. Рост плановых расходов вовсе не гарантирует, что уже в следующем году дорога станет короче, появится новый аэропортовый сервис или безбарьерный маршрут. Практический результат появится там, где определят конкретные объемы и выполнят работы. Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем. Согласно данным Росстата, в Брянской и Астраханской областях показатели превысили 200%. Местные фермеры не только полностью закрыли внутренний спрос области, но и активно отгружают излишки урожая на рынки других регионов страны. Согласно данным статистики, около 3 миллионов тонн картофеля в год идет на переработку для производства фри, чипсов, хлопьев и крахмала. По оценкам, в нынешнем году на эти цели будет также направлено около 3 миллионов тонн по различным направлениям. Россия в настоящее время является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире. Отмечается, Российской Федерации удалось достичь не только высокого уровня самообеспеченности по ключевым видам сельскохозяйственной продукции, но и стать надежным партнером для десятков государств, способствуя таким образом укреплению их продовольственного суверенитета. Средняя выплата по договорам ОСАГО увеличилась почти на 10% и достигла 126,5 тысяч рублей. Средняя премия по годовым договорам составила 7761 рубль. Как сообщил Российский союз автостраховщиков, рост стоимости выплат был ожидаем. Напомню, с 19 сентября начали действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов работ, подготовленных по новой единой методике Банка России, которая вступила в силу в июле. Страховщики заранее учитывали изменения при корректировке тарифов, при этом стоимость полисов растет заметно медленнее, чем средняя выплата, что связано с высокой конкуренцией за аккуратных водителей. Чтобы удержать и стоимость ОСАГО для клиентов с низкой аварийностью, компании компенсируют разницу за счет более высоких тарифов для водителей, которые чаще попадают в ДТП. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 71 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
6: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший

0: баллов.
1: Ждем вас в поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. Два рыбака. Настоящее качество по честным оптовым ценам.
2: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Реклама на радио «Портал».
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте. Акция

0: действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль заявляет, продвигая конфронтацию с Россией, Евросоюз идет по тупиковому пути. Москва подчеркивает, страны Европы выстраивают свою политику в области обороны на фундаменте противостояния с Российской Федерацией, что представляет собой путь в никуда. Все предыдущие попытки двигаться подобным маршрутом ничем хорошим для Европы не заканчивались. Страницы истории хранят много тому подтверждений. Ранее Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что Россия не готовится к войне с Европой, подчеркнув, что для этого нет никаких мотивов и оснований. Глава государства также назвал цель направленным раздуванием ситуации и провокацией заявления стран Запада об угрозе Российской Федерации и необходимости подготовки к военному конфликту с ней. Владимир Путин указал, НАТО разбухает и расширяется, заходит в разные регионы мира, грубо нарушая свои же обещания. Общий объем расходов на государственные программы в следующем году составит без малого 28 триллионов рублей. В проекте бюджета заложены деньги на дороги, аэропорты, доступную среду и развитие регионов. Промышленная программа получит дополнительно 120 миллиардов рублей. Минфин отдельно указал 20 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта. Еще 65 миллиардов рублей, правда, за трехлетний бюджет планируют направить на его обновление. Рост плановых расходов вовсе не гарантирует, что уже в следующем году дорога станет короче, появится новый аэропортовый сервис или безбарьерный маршрут. Практический результат появится там, где определят конкретные объемы и выполнят работы. Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем. Согласно данным Росстата, в Брянской и Астраханской областях показатели превысили 200%. Местные фермеры не только полностью закрыли внутренний спрос области, но и активно отгружают излишки урожая на рынки других регионов страны. Согласно данным статистики, около 3 миллионов тонн картофеля в год идет на переработку для производства фри, чипсов, хлопьев и крахмала. По оценкам, в нынешнем году на эти цели будет также направлено около 3 миллионов тонн по различным направлениям. Россия в настоящее время является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире. Отмечается, Российской Федерации удалось достичь не только высокого уровня самообеспеченности по ключевым видам сельскохозяйственной продукции, но и стать надежным партнером для десятков государств, способствуя таким образом укреплению их продовольственного суверенитета. Средняя выплата по договорам ОСАГО увеличилась почти на 10% и достигла 126,5 тысяч рублей. Средняя премия по годовым договорам составила 7761 рубль. Как сообщил Российский союз автостраховщиков, рост стоимости выплат был ожидаем. Напомню, с 19 сентября начали действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов работ, подготовленных по новой единой методике Банка России, которая вступила в силу в июле. Страховщики заранее учитывали изменения при корректировке тарифов, при этом стоимость полисов растет заметно медленнее, чем средняя выплата, что связано с высокой конкуренцией за аккуратных водителей. Чтобы удержать стоимость ОСАГО для клиентов с низкой аварийностью, компании компенсируют разницу за счет более высоких тарифов для водителей, которые чаще попадают в ДТП. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 71 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Растаяла магия, мы медленно падаем.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец календарного года, а 10-й его месяц – это, как вы сами понимаете, как раз начало конца. Традиционное время оглянуться назад на статистику продаж и предположить, а что же ждет нас дальше, поскольку основные тренды года грядущего уже известны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: В третьем квартале нынешнего года количество дилерских центров китайских автомобильных брендов в нашей России уменьшилось. При этом общая инфраструктура продаж и сервиса, напротив, расширилась. Согласно данным Национального агентства промышленной информации, сеть дилеров отечественных марок пополнилась аж на 475 объектов. В основном благодаря запуску новых брендов, таких как Esteo, Tent Plus, Umo, Gelland и Volga. Белорусские марки тоже добавили чуть-чуть, три точечки. В то же время китайские бренды потеряли 57 дилерских центров. Сервис В сегменте китайские марки показали небольшой прирост, плюс 13 станций. Число сервисных точек российских брендов выросло очень существенно, аж на 501, белорусских на 4. Исследование показывает, общее количество авторизованных точек продаж легковых автомобилей просто за один квартал увеличилось на 302 единицы, достигнув 5088. Количество авторизованных сервисных центров подросло на 508 объектов, это почти 9,5% и сейчас составляет 5972, что в общем и целом для количества нашего автопарка в принципе хватает. С натяжкой, правда, но хватает. Расширение дилерской сети и сервисной базы отмечено во всех федеральных округах.
0: Автомобильные факты.
1: Но что же ожидает нас с вами впереди? Если нынешние тенденции сохранятся, то накопленный прирост может сойти на нет уже к декабрю. В четвертом квартале ежемесячные продажи прогнозируются на уровне 110, ну может быть 130 тысяч автомобилей, что позволит рынку завершить год с итогом 1 300 000, ну может быть 350 тысяч реализованных автомобилей. Таким образом, годовой показатель будет сопоставим с результатом предыдущего года. За последние недели динамика перешла, кстати сказать, в минусовую зону. Дополнительным фактором давления на спрос именно в октябре стало приостановление финансирования государственных программ по льготному кредитованию и лизингу, которые ранее обеспечивали аж до 15% продаж, что, в общем-то, существенно. Не стоит забывать, что с 1 января следующего года в России запланирована очередная индексация утилизационного сбора. Ставки вырастут от 10 до 20% в зависимости от категории техники. Аналитики полагают, что наиболее ощутимо это отразится на параллельном импорте, обеспечивающем значительную часть поставок иномарок. К началу сентября нынешнего года доля легковых автомобилей, ввезенных альтернативными каналами, достигла 18%. Рынка. Для машин с двигателями объемом от 1 до 2 литров и мощностью от 160 до 190 лошадей сбор увеличится с 900 до 990 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году он составлял 750 тысяч рублей. Следовательно, за 2 года величина сбора вырастет почти на треть. Это, безусловно, повлияет на ситуацию. Импортеры начнут чаще завозить модели с менее мощными моторами, а топовые комплектации станут редким товаром под заказ. Тем не менее, повышенный утилизационный сбор не отпугнет покупателей дорогих автомобилей, потому что люди, катающиеся на люксовых марках, вообще, по-моему, мало обращают внимания на всякие эти утилизационные сборы. Они больше касаются нас с вами, середнячков. Вот такие вам статистические данные в пути и размышления о будущем. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.